Ирак пилаканака, алюкамент уачиган ставайтан маркачиринака, хуманаках не уксатокен си ставая пхарахта укапаш паятевинака, хи са корреспонсалс панакам пешкомата. Аксон уксану камету панакаси етену я пхараки, паш па марканакаца, тинака се мисора суксатоканакан си ставта хуманакаш комат майку тимпиарун татасин. Ирак пилаканака, укамауа хичаха, маймая паш паятевинак токес улят аскаракиятан халюкар хамасти, укампи салантакипуниян хананчасина. Wasuruha, autoridades nacionales, supone que parlo y apalaki wakapachpa arsubinakata, nichawa.